нэкканың тампамун хчилх таманата ор чиулан тахфу ташиикмэ таппаагата тахкын нэккат салкамун хтлхани я асиннерулууни аркутлуа факсат нэриумалоки унгуси таюорнилнго тулука патлу нэриумалоки я нунаамун тампамун бифкна китагум нунаамун а чали я хтхтогиллегаани ахча ватн чилааттини хчивим бифкна ки тэнхкаккай тамаакут калиикалхатта аарлуурта тандра су тамаана чумикнаккабут манна нунаавут чакнакка кинчиклуку ахку чигуулам таппиогатулхайтта хуани кяхпижунгаттаакку туанку таттагум нунаани илакхлутаайка аюрлутаарлу манна пихситаркакаапут ватн канумакуун ватн тампани наллаклу кичаймна чалисчигалкумтху кин кунун туннгами чаннеритоқ